0: 从旁边看呢就像蝴蝶，再离远一点看呢像一朵花，然后在空中啊飘来飘去。I said, you like a flower in the wind?
1: Yes.
0: 你看人非常自信。Yes, I'm flower. You, no. 哇，可以了。OK, good enough. Woo! 哇。你觉得他好像想要和你。Give me five. 好了 ,OK, that's good enough. Thank you.尤里啊，能不能下来和我们聊会儿天儿？哇！仙女下凡，直接下来了。Yeah, welcome to the earth.
1: Thank you.
0: 欢迎回到地球，尤里啊。其他几位，我们也欢迎他们下来。他们觉得他们在这个幻境里他是什么角色
2: Rajnanda, like angel.
3: 像天使
4: Fea.
3: 像仙女
4: Прекрасный расцветающий цветок.
3: 像一朵很漂亮的花花在盛开
4: Цветок.
3: 像一朵花
4: Летающий ангел.
3: 飞翔的天使
4: Цветочный ангел.
3: 花仙子
2: Я считаю себя феей.
3: 像那个仙女
5: Я считаю себя птицей.
3: 啊，像是一只鸟。
0: 啊，小鸟。
2: Я тоже считаю себя птицей.
3: 啊，他也觉得是一只鸟。
2: Я считаю себя цветочком.
3: 像一朵花。
0: 刚才呢，看见大家在空中就像一朵一朵花，然后在风中这样飘呀飘呀的，肯定是很美妙，很漂亮。那这么漂亮的表演呢，我们想知道背后的辛苦是什么。
6: Очень много репетируем, я отвечу. Мы очень много репетируем. Сначала каждый артист репетирует отдельно все движения, потом мы репетируем все вместе, чтобы быть как единое целое.
3: 首先，他们这个整套动作，每个人是单独练习，就自己去练习每个舞蹈动作细节，然后他们再合起来整体的去练习，然后就会达到他们动作的统一一致性，就像特别和谐，像整体的一个 team 一样。

0: 谢谢。
1: 今天我们特别开心认识了尤莉亚，看到了这么多漂亮的来自世界各地的小姐姐给我们带来的精彩的节目啊，幻境对吧？
2: 嗯。
1: 那在这儿我们就说一声再见了，谢特别谢谢尤莉亚，拜拜。
2: No。Я хочу, чтобы ты попробовал. Хотя раз не чу шися джига.
1: Во? Во ма? Шан джига гаршан ма?
2: Что-то именно хочешь? Не просто садиниться плюс.
1: А, вея?
2: Страховка. 就是带那个安全绳。
1: 哦。这个威亚能承住我的重量吗？他露出了笑容，他不说话，弄得我心里有点毛毛的。
3: Мы проверим как раз можно или нельзя，
2: 就是我们现在尝试一下能不能承受住。
1: 尝试一下，哦，我要给威亚弄坏了，我还得赔呗。老师别紧张，我尽量不把这个弄坏。老师手都有点哆嗦，没见过这么粗的腰，主要是
4: 腰稍微收一点，
1: 腰要

0: 平常呢，你都是在舞台上，甚至是在空中来俯瞰观众席。那现在此时此刻坐在观众的这个位置，感觉如何？
1: Сидя сейчас в зале зрителя, я только предвкушаю прекрасное зрелище и зная, как артисты отдаются и сколько труда туда вложено, я понимаю, что это будет очень грандиозно и очень красиво, и меня это радует, и у меня какой-то внутренний трепет.
2: 观众的视角的话，他只能更多的感受到这个整个这个演出很气势宏伟，然后很壮观，然后他包括所有的以前克服的所有的困难，那都。就是很不值得一提，因为更多的是他感受到心里这份喜悦，带给观众更多的是幸福跟，所有很壮观的那种感觉，
0: 成为宏大叙事的一部分。